звонят по телефону, ходят на работу, имеют образование, опускаются в метро, стоят в очереди, расщепляют атом. Тургеневские женщины обсуждают события, разбираются в артистах, ищут нефть, говорят о медицине.

Ну, не знаю, там у Лермонтова, короче, стих такой был. Но я люблю, за что не знаю, сам ее степей холодное молчание, ее лесов безбрежных колыхания, разливы рек ее, подобные морям. Там первые строчки такие были. Люблю отчизну я, но странную любовью не победит ее рассудок мой, не слава, купленная кровью, не полный гордого доверия покой. Ну и дальше.

вражьи косточки лежат на берегу. Там не смогли построить рай. Там не смогли построить рай. А я смог.

завтра в войне. Подпольный пионер мочится в подушку. Сокращенные машинки занимали города. Зеленые детали закопали в огород.

который плачет гробу и рвется наружу. Из резиновых зайчиков выходит воздух.

Ну все песни, наверное, петь не стоит. Спою только несколько. Вот такая песня о том, как я хотел в Алмату, приехал в Воркуту, строгал себе лапту, а записали в хор. Хотелось Беломор, продажи только ту. Хотелось телескоп, а выдали топор. Хотелось закурить, но здесь запрещено. Хотелось загореть, но высохло вино. Хотелось объяснить, сломали два ребра. Пытался возразить, но били мастера. Хотелось одному, приходится втроем. А потом решил уснуть, командую подъем. Хотел перекусить, закрыли магазин. С трудом поймал такси, но кончился бензин. Хотелось полететь, приходится ползти. Старался доползти, застрял на полпути. Ворочаюсь в грязи, а если встать, пойти, за это мне грозит от года до пяти. Хотелось закричать, приказано молчать. Попробовал ворчать, но могут настучать. Хотелось озвереть, кусаться и рычать. Пытался умереть, успели откачать. Могли и не успеть, ну спасибо главврачу за то, что ничего. Теперь хотеть я не хочу, психически здоров. А туги пить и есть, спасибо, пошлачев. Палата номер 6.